0: ценности и цели инициативы по глобальному управлению во многом созвучны принципам, целям и ценностям Шанхайской организации сотрудничества и Шанхайского духа.
1: 能否具体谈一谈契合之处有哪些？两者应该如何去协同发挥更大的作用？
0: В ней также идет речь о равноправии, о соблюдении в первую очередь интересов человека. Центральное место в этой инициативе, на мой взгляд, занимает человекоцентричность, то есть человек, его интересы, его жизнь, здоровье стоят в центре этой инициативы. И то же самое делает Шанхайская организация сотрудничества и культивирует такие ценности, как равенство, диалог, консультации, взаимное уважение и уважение культуры, цивилизации, стремление, общее стремление к совместному развитию. Поэтому государства, члены ШОС, со своей стороны выразили поддержку этой инициативе. Мы сейчас развиваем Шанхайскую организацию сотрудничества на основе Шанхайского духа, который, как я сказал, имеет много общего.
1: 我记得在上一次专访的时候，您说到上海精神是上合组织的基础。我们看到上海精神历久弥新、长盛不衰，您认为这背后的根源是什么？
0: Корень Шанхайского духа как раз и заключается в его универсальности и в том, что он отвечает коренным интересам наших народов, таким как соблюдение принципов равенства, принципов решения любых вопросов путем консультаций, принципов взаимного уважения, взаимной выгоды, уважения к многообразию культуры, цивилизации и стремления к общему совместному развитию. То есть в этом, на мой взгляд, заключается и привлекательность нашей организации. Мы на всех уровнях видим, на уровне экспертов, на уровне старших должностных лиц, на уровне министров и председателей, скажем, верховных судов, генеральных прокуроров, на уровне глав правительств, глав государств, мы видим строгое соблюдение принципов равенства. Шанхайская организация сотрудничества не делится на большие страны, малые страны, на страны с сильной экономикой, на страны с развивающейся экономикой. Все

0: Речь идет о возможности получить статус партнера ШОС или повысить статус внутри ШОС. Все эти обращения очень внимательно рассматриваются, с благодарностью принимаются. Мы ценим то, что большинство стран мира поддерживает и разделяет ценности нашей организации.
1: 非常感谢秘书长先生再次接受我们的专访，我们也祝愿上合组织比什凯格峰会顺利召开，谢谢你。谢谢。
2: Throughout the interview, Secretary General Yermak Bayev repeatedly referred to the Shanghai spirit. He said that while the Shanghai spirit can be just summed up in 20 Chinese characters, the values it embodies, equality, dialogue, and mutual respect, remain relevant across generations. Looking ahead, he hopes the SCO will continue to advance multilateral cooperation and contribute to peace, stability, and development around the world. Thank you for watching this episode of Leaders Talk. I'm He Yanke. See you next time.